океан в тебя шторм прицелит, млится пеной выстрелят волны, в океане мы мужество.

океан кораблик качать. Самый легкий и самый хрупкий, на него посмотреть, посмотреть даже чайкам жутко. Ну а люди делают дело, зря стихии приходят меня расти по маршруту.

Так стало важно, чтобы плыл за мечтою отважно. В океане корабль бумажный под солнечным именем рад.

Когда я ее встречаю в одном и том же месте, всегда хочу сказать ей, что нравится она. Но как найти мне смелость, но как найти мне храбрость,